Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во все

Милостию и щедротами, и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим.

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Всящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, уже